0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Нью-Йорк. Президент Петр Пеллегрини после начала дебатов на 81-й Генассамблее ООН заявил, что мир находится в значительно худшем положении, чем год назад. Он указал на различные точки зрения на будущее развитие, которые, по его словам, были представлены в выступлениях генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, президента Бразилии Лупы да Сильвы и президента США Дональда Трампа. В качестве основных проблем он назвал изменение климата, сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами, развитие искусственного интеллекта. Он также считает проблемой растущую концентрацию власти в руках крупных технологических компаний и отдельных лиц. Президент назвал использование оружия, управляемого искусственным интеллектом, фундаментальной проблемой. Петр Пеллегрини считает, что пришло время для серьезного обсуждения его регулирования на уровне Евросоюза. По его словам, сейчас ни США, ни Россия не могут в полной мере выступать в роли миротворцев, так как США связаны с ситуацией в Венесуэле и войной против Ирана, а Россия развязала войну на Украине. Пеллегрини подчеркивает, что ни одна война не является справедливой, поэтому он призвал страны к диалогу. Словацкий президент указал на отсутствие значительных усилий по прекращению вооружений. В Евросоюзе он ожидает усиления дискуссий относительно увеличения расходов на оборону за счет здравоохранения, образования или промышленной конкурентоспособности. Также необходимо решать проблему высоких цен на энергоносители и топливо. Президент Пеллегрини провел переговоры с президентом Болгарии Илияной Йотовой. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области энергетики, безопасности, обороны и современных технологий. По словам Пеллегрини, важно поддерживать более тесные контакты между нашими экспертами в области ядерной энергетики. Сотрудничество на европейском уровне – одна из областей, в которой наши взгляды по многим вопросам совпадают. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами. Основные темы касались поддержки кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 28-29 годы и развитие двусторонних отношений. В частности, состоялись встречи с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Руанды, Непала, Беларуси и Сингапура. Брюссель. Госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток на заседании Совета ЕС по общим вопросам заявил, что будущий бюджет Европейского Союза должен предоставлять возможности всем регионам, а не только самым сильным. Эшток подтвердил, что для Словакии крайне важно поддерживать сильную политику сплочения, сельскохозяйственную политику в бюджете ЕС, а также обеспечить географический баланс Европейского фонда конкурентоспособности. По его словам, Словакия поддерживает стремление достичь соглашения по многолетнему финансовому плану ЕС к концу этого года. 23 сентября в словацкой столице в 61 раз начинается международный фестиваль «Братиславские музыкальные торжества». На первом концерте Большой оркестр Словацкой филармонии исполнит произведения словацкого композитора Яна Левослава Беллы, а также Моцарта и Малера. 24 сентября на фестивале выступит оркестр Чешской филармонии.
1: Тема дня.
3: Международный день мира был учреждён Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 1981 году. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира 21 сентября как День отказа от насилия и День прекращения огня. Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар по случаю Международного дня мира в преддверии Генассамблеи ООН заявил, что продолжающиеся вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы и растущая напряженность в мире показывают, что мир не гарантирован, поэтому для его установления необходимо прилагать постоянные усилия и осуществлять конкретные шаги. Словацкая республика продолжает содействовать

0: нас изберут Совет Безопасности, то мы хотим быть активным и конструктивным членом, который будет способствовать поиску мирных решений и построению диалога. В то же время мы будем содействовать предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, соблюдению международного права, защите гражданского населения, а также сосредоточимся на новых вызовах в области безопасности, подчеркнул Юрай Бланар. Словацкая кандидатура под лозунгом «Уважение, диалог, стабильность, мир» была представлена главой словацкой дипломатии в июле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Министерства иностранных дел напомнил, что Словакия активно участвует в усилиях по установлению международного мира, в том числе участвуя в миротворческих операциях ООН. За три десятилетия более 13 тысяч словацких военнослужащих служили в 16 миссиях. В настоящее время наши военнослужащие представляют Словацкую республику в миротворческой миссии ООН на Кипре и на Ближнем Востоке. Наша страна более 30 лет выступает посредником в диалоге между греко-кипрскими и турецко-кипрскими политическими партиями. Словакия также оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов и вынужденного перемещения, посредством сотрудничества в области развития гуманитарной помощи, например, на Украине, в Ираке, Ливане и секторе Газа. В первую очередь помощь предназначена наиболее уязвимым группам населения, она включает в себя медицинское и психосоциальное обслуживание, обеспечение доступа к питьевой воде и укрепление продовольственной безопасности. На Украине Словацкая Республика также поддерживает восстановление энергетической инфраструктуры, строительство защитных убежищ в школах и детских садах, а также процесс разминирования. В наших информационных выпусках мы будем знакомить вас с актуальной информацией, посвященной 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. В курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Поэтому вас ждут две программы, посвященные этому культурному событию. Сегодня мы передаем первую часть моего репортажа. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
2: Культурная жизнь.
1: Ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей. Конечно, самые известные и престижные, история которых началась десятилетия назад, это Каннский, Венецианский, Берлинский, а также фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. В год его рождения программа была включена немногим более 40 фильмов. В 26-м году, не будем забегать вперед, об этом вы узнаете в предстоящем сюжете. Ежегодно фестиваль проходит в сентябре в курортном городе Пьещаны. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что «Синематик» стал настоящим праздником кинематографии, одним из самых крупных кинособытий нашей страны. Итак, мы начинаем рассказ о том, что происходило в курортном городе Пьещаны в течение фестивальной недели 2026 года. Интервью с Томашем Клиновским я записала в последний день фестиваля. Необходимо напомнить, что прошлый 2025 год был для фестиваля юбилейным. Более 20 лет назад группа юношей и девушек стояла у истоков нового кинофестиваля. Первый вопрос к Томашу был очень простым. Как вы себя чувствуете, прощаясь с 21-м по счету фестивалем?
3: skvelé pocity, keď začneme nový ročník festivalu a tešíme sa, aký divácky záujem festival bude mať každý rok.
0: Признаю, что я испытываю замечательные чувства. Каждый год в преддверии

0: фестиваля, мы с нетерпением ждем, как публика будет реагировать на его программу. К счастью, нам удается представлять очень интересные фильмы. Я бы даже сказал, что лучшие из лучших. Оглядываясь назад, нам кажется, что мы хорошо справились с юбилейным фестивалем. Поэтому в 2026 году были определенные опасения относительно того, сумеем ли мы оправдать ожидания публики. Но нам удалось наполнить программу отличными фильмами и в 21 раз. В нее мы включили фильмы, успешно представленные в этом году в Каннах, Берлине, Карловых Варах и на других зарубежных фестивалях. И, как всегда, проводились разнообразные дополнительные мероприятия. Мы очень рады, что на фестивале вновь прошли многочисленные встречи профессионалов со зрителями. И еще один очень важный момент. И в предыдущие годы все кинозалы были практически заполнены, но на этот раз происходило что-то невероятное. Они были переполнены, даже было трудно попасть на некоторые фильмы.
1: Мне было интересно узнать, сколько любителей кино в 2026 году побывало на фестивале. Вот как на этот вопрос мне ответил Томаш Клиновский.
0: В каждом зале есть определенное количество мест, поэтому мы ограничены их вместимостью. Но каждый день, наблюдая за тем, сколько к нам пришло зрителей, можно с уверенностью сказать, что нами был установлен новый рекорд. Очень приятно наблюдать за тем, что мы подготовили интересную кинопрограмму.
1: Киновед, коллега Томаша Клиновского, Петр Конечный, повторяет оригинальную фразу, которая действительно соответствует главному фестивальному кредо. Хороший фильм можно сравнить с камешком в ботинке, который все время о себе напоминает. И фильм должен бередить душу, вызывать сильные эмоции, заставлять думать и после просмотра.
0: Над каждым фильмом, который мы хотим включить в фестивальную программу, нам, организаторам, всегда приходится задумываться. То есть он должен соответствовать сегодняшним проблемам. Мы живем в очень трудные времена. Безусловно, некоторые проблемы существовали и прежде. Но мы о них не говорили, делали вид, что они не существовали. А теперь их стали обсуждать. Фильмы на синематике были посвящены именно таким темам. Это касается и слова кинематографа. В настоящее время отечественные кинематографисты снимают фильмы, отражающие настоящее и прошлое нашей страны. Мы открыли фестиваль 2026 года словацким фильмом «Генерал Голиан». Мы счастливы, что именно у нас состоялась его мировая премьера.
1: Томаш, еще один вопрос. Вы бизнесмен или человек, который стремится знакомить публику с хорошим кино?
2: Я сам в первом ряду организатор нечего, что робим вельми рад.
0: Наверное, второе. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы стараемся, чтобы фестиваль нравился и нам, и публике. Поэтому все, что мы делаем с радостью, с любовью. За эти годы собралась отличная команда, в которую входят люди разных возрастов и профессий. Мы счастливы, когда зрители после просмотра хвалят фильмы, принимают активное участие в дискуссиях. А что касается финансовой стороны, то я буду рад, если нам удастся найти деньги для проведения будущего фестиваля. Это непростой процесс. Нужно понять, что живем мы в период инфляции. У нас много интересных идей, которые мы хотим реализовать, а для этого нужны финансовые средства.
1: Во время интервью вы всегда подчеркивали, что проводите фестиваль без так называемых красных дорожек. В 2027 году вы будете придерживаться этого принципа?
2: Та метафора, что робим фестиваль без червоных коберцов, платит, а я ясна.
0: Наверное, каждый хорошо понимает метафору, связанную с красными дорожками. Наша главная цель – знакомить словацкую аудиторию с качественной зарубежной кинематографией,

0: что эту программу подготовили и провели Абдул Арут и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. Слушайте нас завтра. Счастливо. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.